прыгнуть, как девять, исполнять радость чистоты. Я не хочу пугать посмертно. Мне кажется, что я себя уже посмертно боюсь. Я не хочу умереть, я хочу, не быть. Вздор, какая нужна вам, Господи. Как я мало, как я ничего не могу доживать, дожевывать и гулять.